Артен и мост чуни и разнарис юсват. Анарджаин спасума им еркере угутады ай цели. Кянки хоскин тарвац и джерес саварт вуме. Хачах тертуме мумаку тону. Татар кайте джеру баррес саварт вуме. Он хун ларуцюнокус.